0: стене я кто-то с.
1: О, будет почистари прозовду.
0: Праве мемо от курси Ярославу прусву. Ovo ili pan plus.

0: Маковаженска, макаки мужски.
1: Олю, олю, то есть я кудрна.
0: Усакла, не то али, не дедолами.
1: Фосте сета, сока, путил. Ich brauche mich doch nicht.